0: Слушате радио Метроном. Добро утро!
1: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те!

D'Angelo, direkt od Hong Kong. Rubriката Cash Mix in the Mix. KMX, сериала Лудия Макс, версия Макс Моторс.

Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Метроном.

Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
2: Любимото радио.